0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Комета 92,6 FM.

0: на зарядку.
1: Становись!
2: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть.

0: 123. 8-496-72-76-123. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на трубе.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо? Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Комета.
2: Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве.
1: Комета.
3: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только здесь.

0: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. Байк расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке Байк 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые. Проходят 100

150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8.

0: 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Комета. 92.

планета. Комета.

0: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку Анна Кокарева. Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора, сказала она. Еще одним вариантом надежных вложений

0: является государственный долг. Деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции и товарные фьючерсы, порекомендовала эксперт.
1: Деньги дороги, как память.
0: В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%. Традиционно самые дорогие лагеря – языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней. Люди покупают все в последний момент, несмотря на то, что клиентам предлагаются более выгодные условия при раннем бронировании, они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию.
1: Копейка рубль бережет.
0: В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Летний топ-5 – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд, перечислил он на пресс-конференции популярное летнее зарубежное направление среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай, пляжные Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ, пляжные курорты Казахстана и Грузии. Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер, отметил Мурадян. Он добавил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Комета. 92,6 FM.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Оформление новой выплаты для семей с двумя детьми и более стало доступно на портале госуслуг с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты, сказал он. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. До конца этого года

0: Минтранс намерен принять в Кабмине постановление о внесении изменений в правила дорожного движения о дорожном знаке для парковки многодетных семей. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. «У нас готовится проект постановления о внесении изменений в ПДД о дорожном знаке для парковки многодетных семей», передает его слова ТАСС. Вместе с этим в Минтрансе работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, в которых воспитываются более 4 детей. Ожидается, что изменения в методические рекомендации будут внесены до конца июня. И в завершении выпуска: съемки игрового фильма «Леопольд» по мотивам мультфильма «Приключения кота Леопольда» начнутся в России осенью 2026 года, об этом сообщает ТАСС. В основу сюжета лягут рассказы Анатолия Резникова, создавшего и мультипликационного персонажа. Действие перенесут в наше время, большинство персонажей воплотят актеры, чьи имена пока не называют. По словам продюсера Андрея Липова, авторы хотят сохранить все, за что любят истории о коте Леопольде несколько поколений зрителей. А продюсер Максим Максимов добавил, что создатели готовят фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы. Но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: весна и музыка на любимом радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанка. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт — это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. Ты помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами, шапки, с

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: нашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123 700 рублей. Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал текущего года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Норматив стоимости квадратного метра используется властями при расчете социальных выплат для граждан, предоставляемых на покупку, строительство жилья и переселение из аварийного фонда за счет средств федерального бюджета. С 1 июня 2026 года в России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Документ, подписанный главой МЧС Александром Куренковым, вносит существенные коррективы в условия размещения на парковках электрокаров, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Противопожарные меры обязательны даже без зарядных станций. И в завершении выпуска. Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям, создав иллюзию бесконечного выбора партнеров. Об этом газете.ру рассказала психолог сервиса знакомств Татьяна Любина. Она отметила, что постоянный выбор и большое количество анкет нередко усиливают тревожность и эмоциональную нестабильность. Человек начинает воспринимать знакомство как бесконечную ленту возможностей. Это может приводить к поверхностному общению, быстрому разочарованию и страху принять неидеальное решение. В результате люди

0: дольше остаются в неопределенности и избегают серьезной привязанности, пояснила психолог. По ее словам, также приложения повлияли на скорость развития общения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: автодорожные новости, рекламы и ваши заявки.
1: Дорожные новости. Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона в первом чтении. Дальше он должен пройти еще 2 чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вен Honda Freed, мини-вен Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93.

0: 50-93.
1: Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио. Комета. Рабочий полдень.
4: Шикарное время продолжается. 12:38. До конца текущего часа осталось совсем немного времени, но у нас есть еще целых полтора часа. А если... Так. И потеряла. А, вижу. Если смешать мечту с везением, получится тесто, пишет нам Энджи. С добрым днем, и обнимашки нам присылает. К сожалению, песню нам не прислала, поэтому слушаем от Антона песни. Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM. Ни в коем случае не переключайте нашу волну.

перехожу к следующей заявке от Вилли. Здравствуйте, Зуля Альбертовна, прям по отчеству. Я прям не ожидала. Спасибо большое. Здравствуйте, Вилли. А на маяк и The Power. Прямо сейчас на маяк уже играет. Далее будет The Power Snap. Делайте громче, вы слушаете радио Коммерсант.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. Плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Точку в этом часе ставит рок The House Afro Jack. А я напоминаю, 8-916-244-00-44. Мы встретимся с вами в следующем часе. У меня есть еще одна заявка. Присылайте, если хотите поменять наш плейлист.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: 12.05 на студийных кометы, вторник, 2 июня, настроение летнее, пусть даже небо слегка затянуто тучами, но лето уже здесь, друзья. И с вами ваша любимая музыка на волнах кометы, ваше время продолжается.
2: Комета.
1: А еще время лучшей музыки на комете, это рабочий полдень, и с вами я, Зуля Дюкова, всем огромное здравствуйте.

0: Весна и музыка на любимом радио.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Перехожу к заявкам, друзья. Привет от Эдика Свинюкова, большой привет комете. Ужасно прохладный вторник, опять в шортах не погуляешь. Поставьте, пожалуйста, дискотеку «Аварию», любую и любой из Иванушек на ваш вкус. Спасибо. Прямо сейчас влечение, делайте громче.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
1: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
1: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-258-0505.

каждого знака зодиака. 2 июня. Овны. Сегодня полезно сначала разобраться в своих эмоциях, а уже потом принимать решения. Тельцы. Не заставляя себя все время быть полезной. Иногда отдых тоже является важным делом. Близнецы. Постарайся не отвлекаться на чужую суету и сохранить свой внутренний ритм. Раки. Сегодня важно не копить раздражение внутри, а спокойно проговорить то, что не нравится. Львы. Не пытайся все держать под идеальным контролем. Дева. Позволь себе сделать паузу и не чувствовать вину за желание немного замедлиться. Весы. Обрати внимание на то, что ты терпишь только ради чужого комфорта. Возможно, пора это поменять. Скорпион. Не углубляйся в лишние подозрения.

другим. Водолеи сегодня полезно записывать идеи и мысли, среди них может оказаться что-то действительно важное. И рыбы, постарайтесь чаще возвращать себя в настоящий момент и не убегать в тревожные фантазии, друзья. Это был рабочий полдень по вашим заявкам. С вами была Зуля Дюкова. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на танцполе.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России. Жители страны в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости. По ее словам, у россиян в честь Дня России, который традиционно отмечается 12 июня, будет четырехдневная рабочая неделя. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны будут работать с 8 по 11 июня и отдыхать 3 дня подряд с 12 по 14 число. Оформление новой выплаты для семей с 2 детьми и более стало доступно на портале госуслуг с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с 2 и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты, сказал он. Григоренко пояснил, что на выплату может рассчитывать каждый работающий родитель. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно иметься задолженности по уплате алиментов. И в завершении выпуска помощник президента России Владимир Мединский в интервью изданию «Эксперт» заявил, что российскому кино стоит усилить контроль качества со стороны государства. По мнению Мединского, сейчас российская киноиндустрия зависла между социализмом и капитализмом, из-за чего создается много посредственного контента. Он считает, что государство должно следить за качеством кинопродуктов на всех этапах – идея, сценарий, съемки, реализация. Мединский считает, что нельзя принимать низкопробное кино, снятое на государственный бюджет. По его мнению, нужно заставлять переделывать такой контент. Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что в сфере кино в России появляются совершенно тупые и ненужные вещи из-за недостаточного контроля зарубежных проектов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-62-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строительный». Строймастер, павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: И Бог с тобой, со мною, с нами и страной.
1: Радио «Комета».

0: городе и районе 15 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера

0: Радио «Комета».
1: Всем бодрости и хорошего настроения на волнах любимого радио. В эфире Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями.

Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело.

0: ПРО «Автосервис» на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дорогие слушатели, тут важная новость подоспела. Вот что произошло. Россиянка стала владелицей настоящего дворца в Белоруссии всего за 2300 рублей. Да, за 2300! Как это произошло? Она пришла на аукцион, а там почти никого. Торги прошли, дворец в собственности. Теперь новая хозяйка планирует восстановить историческое здание и замутить там кафе, апарт-отель и выставочные залы. Вот это я понимаю. Ну а интернет уже жжет. Пока одни копят на ипотеку, другие случайно покупают дворцы по цене продуктовой корзины. Может, и нам на аукционы пора ходить?
1: Радио «Комета».

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке, с

Насколько часто вы предаетесь меланхолии? Есть хороший способ выйти из паутины негативных мыслей. Покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте, если вы заядлый автомобилист. Или если не получается отказаться от руля, то перестать пересекать перекрестки на красный свет. Подумаем об этом.

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета. 92.6 FM.
1: Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Легко сказать. Считается, что все люди в нашем окружении – это либо учителя, либо ученики. Школа, я скучаю. Так вот, и со спутниками жизни также. Все рано или поздно заканчивается. Отношения, любовь и страсть. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона,

0: первом чтении. Дальше он должен пройти еще два чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вен Honda Freed, мини-вен Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Комета 92,6 FM.

0: Мета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
3: 92,6 FM.
4: Музыка улетела, но обещала вернуться. Сначала что-то придумываем, а потом страдаем от этого. Не зря, наверное, я часто смотрю фрагменты из фильма «Терминатор 2». Блестящая работа актеров, как всегда, вдохновляет. Ну и Скайнет, надеюсь, не захватит планету. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: К концу года ключевая ставка в России может снизиться на 2-2,5% и составить 12-12,5%. Такой прогноз дал глава аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков в интервью РИА Новости. Учитывая текущее состояние экономики и основные сценарии на будущее, мы видим перспективу дойти до ставки в 12-12,5%, сказал эксперт. Он считает, что после этого Банк России может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики. Однако все будет зависеть от динамики роста потребительских цен на внутреннем рынке и инфляционных ожиданий населения, добавил аналитик. Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Полюлин назвал уважительные причины для неуплаты алиментов. К ним относятся, в частности, тяжелое заболевание, задержка зарплаты работодателям, призыв на военную службу, либо технические ошибки, допущенные банком. В других случаях сначала неоплата рассматривается как административное правонарушение при пропуске платежей от 2 месяцев при любой сумме долга. Наказание по этой статье — обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей для лиц, которым не могут быть применены работы или арест, отметил эксперт. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян, 52%, иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. У 21% это происходит часто. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду, так ответили 44% опрошенных, еще 26% думают о ней до начала рабочего дня, а 14% уже в первый рабочий час. 56% респондентов признались, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда. Она дает ощущение своего пространства даже на работе. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37%. Для них такой перерыв превращается в маленький выход. Доставку отметили 25%. Она воспринимается как забота о себе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

Дорогие слушатели, кое-что любопытное узнал. Оказывается, россияне выбирают два противоположных формата отдыха. И оба популярны. Интерес к приключенческому туризму вырос на 10% за 3 года. Известия со ссылкой на АТОР сообщают. Горный туризм становится мейнстримом. Теперь в походы идут не только смелые туристы, но и семьи с детьми, и люди в возрасте. Они хотят эмоций, природы и движения. Правда, к серьезным нагрузкам готовы не все. В основном это не семейные люди от 20 до 35, которые дружат со спортом. Кроме всего прочего, россияне подсели на сонный туризм. Гостиницы и санатории с программами здорового сна – это новый тренд. Комплексное восстановление, тишина, эко-отели на юге России, в Подмосковье, Ленобласти, Кавказских минеральных водах и на Алтае. Одни идут в горы, другие спят в тишине. Каждому

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальный

0: 8-940-262-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто ведет себя как дурилка картонная. Низкая самооценка не всегда плохо, особенно если ты артист, актер или режиссер. Мощная самоирония позволяет под другим углом смотреть на привычные вещи и явления.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанка. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт — это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Уважаемые слушатели, новость приходит из-за рубежа. Япония бьет антирекорды. Численность ее населения уменьшается за последние 5 лет. Минус 3 миллиона 90 тысяч человек. Министерство по административным делам опубликовало данные переписи. Сокращение населения наметилось с 2015 года. Каковы причины? Власти говорят о естественной убыли. Рождаемость падает, население стареет. Демографический кризис в Японии – это реальность, которую не скрыть. Местные власти надеются, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!

0: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На Радио Комета.

0: мотивации, этакой движущей силы, которая привносит драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному нужен отпуск для поиска аппетита к жизни, чтобы после восстановления сил приступить к важному проекту. Другому важно, чтобы его не трогали. Третьему нужна невероятно наэлектризованная обстановка в собственном коллективе. Черпайте из жизни лучшее под музыку на любимой волне.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

преклонен алкотестер. На работу я поеду, если

0: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблемы, да и только. Просто начните что-то делать. Не уходите в себя. Скорее возвращайтесь к нам. Берегите себя и стремитесь к лучшему.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: сно.
1: Ну что, самое время что-нибудь рассказать. Открою вам тайну, которая секретом не является. Желтый свет светофора предупреждает о смене сигналов и запрещает движение автомобилистов. Ну а в конце перекрестка обязательно будет пешеходный переход. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы движение было безопасным для каждого из нас.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
4: Комета.
0: 92.6 FM.
5: Большое спасибо всем за внимание. С вами был Дима Казанцев. Далее на волнах хорошего настроения мои коллеги и приятная музыка. До скорого. Чао-какао.
6: Алекона. Gloria de la música latinoamericana.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123 700 рублей. Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал текущего года. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Норматив стоимости квадратного метра используется властями при расчете социальных выплат для граждан, предоставляемых на покупку, строительство жилья и переселение из аварийного фонда за счет средств федерального бюджета. Июнь подарит россиянам мини-каникулы в честь Дня России.

0: Жителей страны в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости. По ее словам, у россиян в честь Дня России, который традиционно отмечается 12 июня, будет четырехдневная рабочая неделя. В этом году праздник выпал на пятницу, поэтому жители страны будут работать с 8 по 11 июня и отдыхать 3 дня подряд с 12 по 14 число. И в завершении выпуска. До конца этого года Минтранс намерен принять в Кабмине постановление о внесении изменений в правила дорожного движения о дорожном знаке для парковки многодетных семей. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. У нас готовится проект постановления о внесении изменений в ПДД о дорожном знаке для парковки многодетных семей, передает его слова ТАСС. Вместе с этим в Минтрансе работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для 2 машин тем семьям, в которых воспитываются более 4 детей. Ожидается, что изменения в методические рекомендации будут внесены до конца июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Добрый вечер всем!
4: Добрый вечер всем.
3: Ура! У меня такое прям это, как это, дежавю.
4: Да, мы снова вместе. Я Анна Донрой в эфире и...
3: Ольга Ольхова здесь на месте. Вот так вот. 2 июня. Ура, Ань, с возвращением.
4: Спасибо большое. Я очень скучала, честно вам скажу.
3: О, это взаимно. Я думаю, что наши слушатели тоже скучали, поэтому, дорогие мои...
4: Я так на это надеюсь, что
3: присоединяйтесь.
4: Хоть кто-то про меня может вспомнить сегодня.
3: Скорее присоединяйтесь. Скорее напоминай, Аня, наш номер быстрее.
4: А, да, пока не забыла. Угу. 8900... Надо, вернее,
3: пока
4: понять.
3: Вспомнила.
4: Надо понять вообще, я забыла его или нет, ага. Или еще помню. 8-916-244-00-44. Это номер телефон нашей станции «Комета».
3: Угу.
4: И Макс, на который мы ждем ваши заявки, пожелания, поздравления и то, как вы обо мне скучали. По мне скучали.
3: Да, да, да. Еще у нас есть замечательная группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. Там уже висит тема. Аня, сейчас мы к ней подплывем по радиоволнам, да? Ну и пока по традиции, как всегда, хочется сказать, что у нас там еще есть. Как сказать,
4: что у нас где есть?
3: Заходите, как говорится, подписывайтесь на наш информационный канал в мессенджере max.lopasny.ru и будьте в курсе событий в городе, что, собственно говоря, тоже немаловажно, в общем-то. И у нас тема сегодня такая, тема у каждого бывает...
4: Ну, давай, Оля, уже не томи.
3: Ну, у каждого бывают дни, когда везет и когда не везет, и, в общем-то, а потом мы начинаем перебираться, копаться в голове и думать, так, из-за чего мне сегодня не повезло? Или из-за чего мне сегодня повезло? Почему? Ну-ка, давайте запомним. Итак, приметы у нас сегодня обсуждаем. Мы черная кошка с пустым ведром. Суеверие и приметы, верить или нет? Вот такая вот сегодня тема.
4: Классная тема, на самом деле, потому что очень много изучала по этой теме и продолжаю это все смотреть и параллелить в своей жизни.
3: Угу.
4: Интересно, пообщаемся, да, есть что сказать, есть что про наблюдение про свои рассказать, про опыт.
3: Опыт. Я тут, знаешь, подобрала на самом деле тут опыт. Я хочу начать, на самом деле, со смешного, повеселить людей. Есть международные суеверия, которые просто вызывают смех, потому что, ну, кроме как сказать, что это абсурд, ну, больше ничего не скажешь. Например, в Руанде верят, что если женщина съест козье мясо, у нее на лице начнут расти обильно волосы. Как тебе такое, Ань?
4: Ну, уверена, что не будут, но проверить, они, наверное, проверяют, я не знаю.
3: Ну, не знаю, в Малайзии говорят, если сидеть на подушке мягким местом, это к прыщам и нарывам на спине, и там же, на этом мягком месте.
4: Прекрасно.
3: Во Франции, если наступить в собачьи фекалии левой ногой, то к удаче, правой к неприятности.
4: Ой, у меня всегда к деньгам, Оль, вот честно тебе.

0: только я вот куда-то наступлю, прям кусок сразу прилетает.
1: Мы как-то вступили то ли в маразм, то ли в новый век. Португалия. Открывать зонт в доме к несчастью. Кстати, такое я слышала и, в общем-то, и в России. Мне мама постоянно говорила, не открывай зонт! Крыша потечет.
2: Я про это не слышала. Вот свистеть в доме, типа, к потере денег. А вот в Голландии, наоборот, я знаю, что свистят, и это как раз к удаче, к счастью и к приходу денег.
1: Знаешь, больше всего я сочувствую в Великобритании, потому что, как бы, знаю, сколько там у них этих полей и фьордов, где пасутся всякие коровки. Встретить несколько ворон, либо летучую мышь, к несчастью, или даже к смерти. Вот так вот такая примета в Великобритании.
0: Надо просто шоры себе тогда вешать.
1: Да, а в Италии, допустим, боятся числа 17 из-за того, что римская цифра 17, якобы анаграмма фразы, сейчас соображу, так, 6 и 11, моя жизнь окончена, так пишут на надгробиях.
2: А, ты знаешь, я была в Гонконге, когда, и вот тогда узнала, это был где-то 14-й год, по-моему, 2014. Там 4, что ли, цифры боятся. Вот сейчас уточню. И там даже 4-го этажа нету. Там, например, в гостиницах этажи.
1: О, про этажи в следующем блоке.
2: И 4-й этаж просто пустой.
1: Ладно, мы вас оставляем подумать на эту тему, написать нам ваше сообщение и заодно заказать музыку, которая вам нравится. А пока что у нас Ace of Base, Living in a Danger. Прямо сейчас на радио Комедос 2.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комедос.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается вечерний Чехов. Здесь по традиции Анна Донрой, моя любимая.
4: И Оля Ольхова.
3: Вот они, мы здесь, и мы ждем ваше сообщение.
4: Я тоже по тебе скучала.
3: О, это так взаимно, так взаимно. Знаешь, что еще взаимно?
4: Так.
3: Любовь ко мне моего соседа с перфоратором. Он меня здесь догнал. Вот я сейчас сижу в студии, слышу.
4: Да,
3: вот
4: у нас
3: вот
4: сейчас в студии очень жестко работает перфоратор. Причем Оля жаловалась, что это было, когда она дома была. Поэтому здесь, собственно, дело-то не в соседях, а Оля притаскивает с собой вот этот
3: мужик с перфоратором, да? Мужчина, отзовитесь, где вы? Я хочу с вами познакомиться, может, вы красивый? Может, станете моим мужем?
4: Оля, ну это какая-то... Это как раз вот эти вот приметы, да, что значит, когда мужик с перфоратором тебя просто достает в каждом помещении.
3: Я просто два дня думаю про ремонт, у нас тут дверь пошевелилась, я тут чуть не это самое, меня чуть Кондратий не обнял.
4: Вот так вот приходят мужики с перфораторами.
3: Я аж подавилась. Ой, давайте про погоду пару слов скажу и продолжим дальше про приметы. Тут так ворвались. На улице плюс 18, ощущается как плюс 16, облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Ветер слабый, 1 метр в секунду, сверхзападный. Высокая активность пыльцы, влажность у нас умеренная, давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное. В общем-то, для примет, для обсуждений в самый раз, да, Ань?
4: Нормально, да.
3: Да, пойдет.
4: Я, кстати, хотела сказать, вот почему в Китае цифра 4 считается несчастливой.
3: Да, ты обещала.
4: Да-да-да.
3: Но вот сейчас еще раз... аж столб дрожит. Слушай, от перфоратора.
4: Такой звук вообще. Нас вообще слышно?
3: Вот, нет, в эфире не слышно, только нам слышно.
4: Ладно, я буду говорить громче. Итак, считается, в Китае цифра 4 считается несчастливой, и вообще потому что она ассоциируется со смертью. А почему? Потому что это связано с фанатическим сходством китайского иероглифа 4 со словом «смерть». Хотя... ну, при произношении они различаются, но звучание этих слов очень похоже. И здесь очень вообще прослеживается такая штука, что вот я просто сама видела, в Гонконге вот эти небоскребы строят, и там прям четвертый этаж, он пустой, то есть там не горит свет, там даже в лифте нет цифры 4, то есть там нет четвертого этажа вообще, то есть у тебя третий, дальше пятый, то есть что там на четвертом этаже, никого не волнует, там просто никого нет. И даже вот нумерация этажей, например, во многих зданиях отсутствует, там на четвертый этаж, ты как рассказала, и, например, 14-24, даже иногда вместо четверки используется обозначение «за». 5 или буква F.
3: Вот. Знаешь, вот я еще посмотрела в США, по данным, по их данным, около 80% многоэтажных домов в США не имеют 13 этажа. Идет сразу 14.
4: Все-таки 13-го,
3: да. Боятся. В Великобритании также из-за суеверий может отсутствовать 13 этаж, но существуют 12А и 12Б. А 13-й обычно обозначается как плюс 1.
4: Отлично. 12 плюс 1. А я, кстати, у меня тоже была раньше привычка. Знаете, когда возвращаться, надо улыбнуться в зеркало или там рожицу состроить. Угу. И я раньше всегда улыбалась, всегда корчила свое лицо.
3: Угу.
4: А потом это был 2000, по-моему, 90... Ой, подожди, 2000 какой? 1994. Ой, 95-96 год. Угу. Я вышла из дома и шла

0: Я выхожу из дома, и, понимаешь, я возвращаюсь за ключами и думаю, вот не буду я улыбаться. Вот как пойдет, так и пойдет. Слушайте, меня взяли в этот банк, я год отработал. Причем просто потому, что там я какой-то психологический тест очень круто прошла. А по знаниям меня уже потом начали проверять, когда поняли, что у меня там чего-то нет, меня просто там в один отдел просто разорвали два отдела. Они не знали, куда меня там сунуть. В общем, Оль, я просто к тому, что я год очень круто отработала в одном американском банке. И это было вот как раз, когда я не вернулась. Я после этого перестала улыбаться, потому что для меня это был очень классный опыт.
1: Кстати, знаешь, про США.
0: Стоп, подожди, я перестала улыбаться. В зеркало, когда возвращаюсь. Вот.
1: Грамотная поправка.
0: Не-не-не, так-то я улыбаюсь до сих пор после банка.
1: Так, давай абсурдные приметы тогда обсудим уже после рекламного блока. У нас тут впереди премьера от Лины Сайфл. Нас ожидает «Весна стучится». И до нее будет Джакарта «One Desire». Давайте потанцуем живенько, бодренько. Пусть это будет самая классная примета сегодняшнего вечера. Классная музыка на радио «Комета» 2.6 FM.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами шапки.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов» с Анной Донро и Ольгой Ореховой.
8: Ой, слушайте, я прям, знаете, вот на своем месте. Я так скучала. Я же фестивалила, 10 дней меня не было. Я была на «Чеховской весне». Пересмотрела кучу этих спектаклей. Просто до тошноты. Ну вот прям 10 дней хватает, конечно. Прям и дневные, и утренние, и вечерние.
9: Короче, в четверг обсуждаем день театра.
8: Ну давай, да, по театралям. Но я просто к тому, что я соскучилась. То есть я реально понимала, что быстрее. Вчера я просто лежала звездой, смотрела в потолок. Сегодня я уже сходила в бассейн, то есть я взяла себя в руки. Спасибо моей подружке Евелине, которая меня сейчас, скорее всего, тоже слушает. И в целом ожила, Оль. И с такой радостью я бежала на радио, то есть я поняла, что я скучала. То есть когда
9: это
8: там
9: взаимно.
8: В суете ты этого не понимаешь. Но вот эти вот моменты, они нужны для того, чтобы понять, что да, ты на своем месте. Мне здесь нравится.
9: Это круто.
8: Да.
9: Ну что ж, я предлагаю вернуться к нашей теме сегодняшних двух часов. А для начала, Ань, какой там у нас номер-то, Макса? Ну-ка напомни.
8: Ой-ой-ой, сейчас даже вот глядя на стену, где реклама висит, попробую наизусть сказать. 8-916-244-2044, телефон нашего Макса.
9: Да, пишите нам, пожалуйста. Пишите. Ну и можно в группе радиостанции «Комета» заодно в комментариях под сегодняшним анонсом писать и свои заявки, и мнение по сегодняшней теме. Вообще верить, не верить в приметы, черная кошка там с пустым ведром. Вообще, что думаете по этому поводу? Аня, вот скажи мне честно, ты человек правильный, и жвачку ты не жуешь. Это я знаю точно.
8: 100%.
9: А ходишь ли ты по крышкам люка?
8: Ты знаешь, знаю эту примету. Ну, я, кстати, не знаю, что она означает, если ты пройдешь по ней.
9: Так вот, в Швеции наступить на крышку люка с буквой «К» к удаче, а с буквой «А» к несчастью.
8: А,
9: или,
8: вот
9: или к несчастной любви.
8: Честно тебе скажу, Оль, когда вот я начала из этих примет выкарабкиваться, когда я начала работать со своей силой мыслью, кстати, об этом я расскажу в четверг в своей авторской программе, потом дам рекламку.
9: Там возвращение, полезный настрой.
8: Да, возвращаемся. Вот, и вот тогда я, когда узнала, я начала эти люки обходить. Но там что-то тоже говорили, что-то к несчастью, там что-то не помню чего, но в общем что-то нехорошее.
9: Наступить на люк — это очень плохая примета, потому что он может быть...
8: Он перевернуться может.
9: Шатко закрепленный, и просто он под тобой провалится.
8: Возможно, вот, да. Но суть в том, что я сейчас как-то машинально то наступлю, то мимо пройду, знаешь, как будто пробиваю на вшивость обстановку своей
9: кармы. Знаешь, а про жвачку-то я спросила не просто так, оказывается, в моей обожаемой Турции, да, по которой там сохну по сериалам. Жевать жвачку после наступления темноты нельзя. Она превращается в плоть усопших либо протухшую рыбу.
8: Оль, я тебе скажу, это языком зожника, почему ее нельзя жевать.
9: Да я не жую жвачки, как бы, мне это фиолетово.
8: Я не про тебя, я про приметы. Что вы почитайте состав этих жвачек, вам станет все понятно.
9: Да, там таблица Менделеева отдыхает, да?
8: Это, во-первых, Оль, а во-вторых, как и в зубной пасте, кстати, очень много, очень многие об этом не знают, если вы почитаете состав.
9: Кстати, можно...
8: Что именно зубная паста разъедает эмаль и ну, как бы опасен для образования кариеса. То же самое и жевать на резинке. Ну, там химия одна.
9: Кстати, по лайфхакам потом пройдемся как-нибудь. Можно кожурой от бананчика почистить.

0: вы газом говорите или языком зочника?
1: То лучше, наверное, зубной пастой. А то бананом почистишь, потом плохая примета тоже будет.
0: Многие не знают, почему-то только в магазине ярче они не пахнут газом, во всех остальных просто ты приходишь, и ты прям при входе чувствуешь запах банана.
1: Ты знаешь, я тут узнала, почему немцы не вступают в корабельные сражения в море.
0: А что, не вступают, да?
1: Ну да, потому что у них прикуривать от свечи это к гибели какого-то моряка где-то в море. Они, видимо, так их выпиливают.
0: Ага, ну...
1: Оригинально,
0: что-то
1: да?
0: Что-то в этом прям? Есть, да, наверное.
1: А в Египте раскрытые ножницы приносят неудачу, потому что, внимание, режут злых духов, от чего те злятся и мстят людям.
0: Прекрасно. Так-то вообще, короче, там ножницами не пользуются в Египте. Так
1: секатором
0: рвут.
1: И зубами.
0: Зубами. Рвут зубами.
1: Ладно, у нас тут впереди рекордсмен по количеству абсурдных примет. Это Ганна. И, в общем-то, продолжим мы уже под завершение часа этого. А пока что давайте лучше верить в лучшее. Ну, а пока у нас композиция группы «Браво», Гарик Сукачев и Мария Макарова. «Верю я» прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM в вечернем Чехове.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. Байк расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке Байк 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые, проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее, экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
5: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада

0: и стойки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: В 18.52 на эфирных. Ань, знаешь, что за примета, да?
4: Да, это первый час закончился.
5: Не поймаешь ты меня здесь.
3: Какая жаль.
5: Я уже как-то прям только села. Слушай, я так соскучила, что мне 2 часа эфирного времени, мне кажется, сейчас мало будет. 10 дней отсутствия на радио.
3: Погнали до утра. Что там Николай Николаевич сменит нас?
5: 7 утра, да.
3: Кстати, ловите, слушатели дорогие, вторую примету. Утром услышали Николая Николаевича, весь день на позитиве провели. Вот так вот.
5: Да, я, кстати, тоже сейчас начала на него попадать, слушать. Улыбает. Острый парень на язык.
3: Да, есть еще третья примета. Если вы встретили вечером радиоведущих после эфира, это тоже к хорошему вечеру.
5: Однозначно. Это к прекрасному вечеру. Лучший вечер, просто больше не слушать.
3: Ну что ж, давайте тогда немножечко еще про удачливые приметы у меня здесь есть на очереди.
5: Не-не-не, это про Ганну там хотела зажечь под конец.
3: Подожди, Ганна подождет, потому что там такое, там надо сначала что-то хорошенькое, а потом вот Ганну. Потому что, допустим, в США, чтобы новая бейсбольная бита стала удачливой, нужно сначала плюнуть на нее перед игрой. Ну, в общем-то, ничего, на удачу, да, это плюнем.
5: Это, извини, Оль, прям сразу тебе вставлю. Это я просто настольным теннисом тренируюсь.
3: Там очень... тоже плюй.
5: Да, вот, ну там, знаешь, как они дуют на ракету. Да, они прям, у них прям вот это какой-то фетиш, знаешь, они прям вот, что пока не дунут, они прям не начнут играть.
3: Какой ужас, знаешь.
5: Поэтому
3: это...
5: здесь не надо никуда ехать.
3: Прям Амаяк Акопян, да, говорит, а если, говорит, не дунуть, что-то не произойдет, да, тут коронная фраза-то его из «Спокойной ночи, малыши». Значит, Уганда, да, у нас есть еще на очереди. По возвращении из больницы нужно наступить на яйцо, тогда болезнь точно уйдет. Я так прям чувствую, как в магазинах уже начали скупать яйца, чтобы
5: слушай,
3: на них наступать.
5: Оль, ну смотри,
3: наступать.
5: Вот Уганда — это Африка, Гана — это Африка, это все африканские страны.
3: Погоди, просто... там еще Греция впереди, с Австрией.
5: Ну давай, ладно, потом уже до Ганы добьем.
3: Итак, рекордсмен, значит, наш по негативным эмоциям и по негативным, значит, приметам. На мой взгляд, еще и абсурдным. Значит, Гана, не здороваться со знакомым, если встретил его по пути в уборную.
5: Отлично. То есть надо каждого знакомого спрашивать, куда он идет?
3: Несись мимо, да. Если,
5: прикинь, ты,
3: у самурая иди, есть только путь.
5: Представляешь, идет по улице, а человек идет там уже
3: вы
5: с ноги
3: уборную,
5: на ноги.
3: Да,
5: а вы куда?
3: Это, здрасте.
5: А, все, тогда забираем свои слова обратно.
3: Да. Вторая, значит, примета у них — не мыться горячей водой, иначе состаришься раньше времени. А вот это, кстати, обоснованные приметы, на мой взгляд.
5: Кстати, вот я сейчас это послушала, и я считаю, что они правы. Ну, то, что у меня, например, я прекрасно выгляжу, у меня кожа становится лучше. Когда раньше дома отключали горячую воду, я мылась холодной, на даче в том числе. От холодной воды прекрасная кожа, гораздо лучше, чем от горячей. Согласна. Здесь
3: ну, вот это прям крайняя примета, она прям, вот, я не знаю, это топ просто абсурдности, на мой взгляд. Потому что все девочки любят ночью посмотреть какие-нибудь слезливые сериальчики,
5: так,
3: поплакать,
5: ну-ка,
3: в подушечку.
5: Удиви.
3: А в Гане плакать ночью нельзя, это к смерти.
5: Прекрасно. Тогда плакать-то с утра начинаешь,
3: да,
5: а потом пойти на работу с красными глазами.
3: Да.
5: Самое время для поплакать-то и ночь.
3: Так вот, а в Греции в это время никого не хвалят и не делают комплименты, потому что могут сглазить.
5: Это ночью?
3: Нет, вообще, в целом.
5: А
3: если вас даже сглазили, то носите на себе вещи бирюзового цвета в Греции.
5: Ну, кстати, ты знаешь, это не только по Греции, если так уж пойти поглубже. У нас тоже в России, если ты говоришь какие-то хорошие вещи, тебе надо как бы в обратку говорить такое же хорошее, чтобы тебя не сглазили, потому что не всегда люди очень чисто относятся, ну, вернее, с чистой душой это все говорят.
3: В общем-то, давайте про чихи, потом в новый час пойдем.
5: Ганна, когда будет, я жду
3: так,
5: уже.
3: Так Ганна, вот она была, не плакать ночью.
5: А, это она?
3: Да, это Ганна, и не мыться горячей водой.
5: Я думала, там список уже.
3: Про туалет.
5: Я, кстати, потом про Африку еще, в принципе, скажу.
3: Так, давайте, короче, сейчас по-быстрому про Австрию. Чихнуть до завтрака или глядя на молодую луну к несчастью. А в Индии, если чихнуть с 7 до 9 утра, это будет день удачный, а с 9 до 11 ждите неприятностей.
5: Понятно.

0: Надо, в общем, будильник ставить, когда чихать можно.
1: Да.
0: А я вот предлагаю в 6:56, собственно, на эфирных часах, ждите на следующем часе.
2: Сейчас чихнем и заедем в счастливый час.
0: Вообще, да,
2: до 22. Давай, до 20.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета.
1: На улицах нашего города 19 часов.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Ну, на работу топать мы вам не обещаем сейчас, потому что все уже с работы топают. Время 7.01 на эфирных часах. Здесь по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
2: Анна Донрой, снова с вами.
1: «Вечерний Чехов» у нас продолжается. Продолжаем мы тут сыпать приметами самыми абсурдными, на мой взгляд. И вообще, я не знаю, вот, Ань, скажи честно, ты веришь в приметы?
2: Ты знаешь, где-то внутри это у меня сидит, но это было всегда, то есть я там соль

0: что бы ни происходило, я всегда говорю, на счастье, на любовь, там, ну, в общем, на все что угодно. То есть я как будто бы, знаешь, главное, я так это вообще считаю, что во всех этих приметах это перевернуть страх, то есть это как бы в другое русло, да, то есть свои страхи вот эти перемыслеформить, то есть поставить мыслеформу сразу уже на счастье, на удачу, и мне кажется, будет все хорошо. У меня даже вот есть такая тема, сейчас, извини, у школы начала, когда черная кошка перебегает дорогу, у меня раньше конкретно это прям работало, что-то случится. То есть ты в своей голове уже включаешь программу.
1: Ну да.
0: Она как бы раз, все, что-то случится. И, а здесь, пробегая кошка, то есть я там не дергаюсь, ничего, все равно в голове, Оль, я этот черный след, я его переделываю в золотой и прохожу там со словами «повезет». Ты знаешь, Оль, никогда не было еще такого, да, слава богу, да, что вот что-то вот не так пошло. То есть я прям четко это прослеживаю. То есть рисую золотой след, повезет, и все. Что бы ни случилось, я всегда говорю «повезет». У меня

0: немножко негативом, да? Тут в Индии, в общем-то, чтобы очистить дом от негатива, нужно вынести всю еду и оставить ее на перекрестке.
1: Всю еду в Индии? Они там голодают все.
0: Не знаю, что они
1: если не на побережье, что... Ты знаешь, что в Индии, кстати, я когда жила, там столько примет вообще... Ну, не примет, даже вообще момент узнала. Например, там они стараются больше есть и растолстеть, потому что у них считается, что если человек толстый, это достаток в семье, потому что там очень много нищих. И они побираются.
0: Да, у них как... очень красивые дамы в кино, вот в этом, в Болливуде, да, там прям такие дамы, прям вообще в саре.
1: Ты, ты знаешь, Оль, я тебе даже больше скажу, вот я не встречала в Индии ни одну некрасивую девушку. Там реально именно девчонки очень красивые, вот молодые. У них же, ну, во-первых, вот эти косы все, они же там, даже вот европезированные, все равно приезжают, вот прям они красотки. И в саре.
0: И самое интересное, что они там все танцуют и поют, да, а вот в это время в Таиланде девушкам нельзя петь во время готовки. Готовки или еды, иначе в мужья достанется старик.
1: О, слушай, а знаешь, что еще? По-моему, это наша какая-то примета. Нельзя петь в душ. В душе почему-то. Когда льется вода, там что-то уходит.
0: Потому что тебя слышат соседи, а у тебя, может быть, не факт, что хороший голос.
1: Ну, так, да. Так себе примета.
0: А потом они мстят перфоратором.
1: Но это про это примета многоквартирного дома.
0: Да-да-да.
1: С плохой акустикой.
0: Вот, например, в Австралии нельзя стричь ногти в дни, в названии которых есть буковка R. Например, в Tuesday. Плохая примета. А в Японии спать головой на север – это сократить себе жизнь.
1: А у нас, кстати, наоборот, якобы по фэншую говорят, что надо на север роть головой спать. Но я во все эти вещи, всякие эти, у меня свой фэншуй какой-то.

0: добиться.
1: Я нашла, короче, все, Клондайк, все. После рекламы, товарищи, берите блокнот, ручку, садитесь и записывайте.
0: Ой, прям аж глаза загорелись.
1: Забавные денежные ритуалы с юмором. Посмеемся, потом напишите, у кого что сработало. Там о, прям есть...
0: Про деньги надо.
1: Максимально да. Крутые. Мне прям даже интересно вообще, что из этого работает на самом деле. Там.
0: Оля, для того, чтобы понять, надо попробовать. Я нет, тебе ну, об этом давно уже говорю.
1: Про один я точно слышала, но там не про деньги было, там про мужчину в дом.
0: Ты понимаешь, Оля, мы только с тобой за кадром про деньги поговорили, и тут же нам прилетают техники. Будем работать над этим.
1: Ну, а пока, как говорится, передаем бразды правления господину Князю с композицией «Стальные кандалы». Прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Слушаем.
2: Вечерний Техас на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов» с Ольгой Ореховой и
8: Анной Донрой. Мы снова с вами вместе с Ольгой продолжаем.
7: Да, у меня тут случилась припадочная истерика. Сейчас расскажу, почему.
8: Я сейчас даже испугалась. Да. Оля так начала смеяться, что
7: да,
8: тут,
7: да, хрюков, простите, и слез вообще из глаз, потому что ну, это того стоило.
8: А так как мы с Ольгой в эфире друг другу ничего не рассказываем, и все новости мы друг для друга, это так же новости, как и для вас.
7: Огорошиваем такие. Да. На, держи тебе новость. Хорошо. Сначала новость первая, значит, написать на номер 8 916 244 00 44 и попросить свою любимую песню в эфире, это хорошая примета на вечер.
8: Однозначно, только что-то как-то тишина у нас в эфире.
7: А вот у нас здесь тишина может быть в эфире. У нас тут голубиная почта, у нас тут ворон черный, маленький, сел на окошко.
8: Такой хорошенький. Мы начали примету искать.
7: Так, так вот, села птичка на окошко с левой стороны. Аня, знаешь, к чему это?
8: Почему слева? Она справа сидела, нет?
7: Это лево.
8: Ну как, она в центре сидела туда?
7: Это лево, это левое окно, понимаешь?
8: А, лево, да. Ты по окнам смотришь?
7: Да.
8: А я по окну, тогда так в, вот, а в центре нету там?
7: Внимание, птичка села на окно с левой стороны, Аня, к свадьбе. А теперь, внимание, воробушек обещает вам скромную церемонию, а ворона пышное торжество.
8: Вот. Слушай, а это знаешь...
7: Ты понимаешь, почему я начала ржать?
8: А я тебе, знаешь, что еще хочу сказать? Знак один. Когда заканчивалась Мелеховская весна, вот это вот, да, мы все собирались в большом в таком зале, ну, где нам накрывали там поляну, mm-hmm. как бы благодарности для персонала, который, в общем-то, весь этот праздник организовывал. И получилось так, что они сделали буквой «Т». Знаешь, как на свадьбах делают, длинная часть это длинная, а короткая...
7: У тебя уже была генеральная репетиция свадебного застолья.
8: Слушай, Оля, так интересно, я захожу, главное, все места по бокам заняты, видимо, вот этот центр оставили для кого-то серьезного, а директор у нас очень скромная, Анастасия Анатольевна, женщина, она, ну как скромно.
7: Короче, ты уже примерилась, да?
8: Она стала сбоку там со всеми критиками там и литераторами, и я, получается, что кроме как там, места нигде не было. Она такая: да иди. И я встала просто в центр, и ко мне подходит наш главный по... Ну, там, по хозяйственной части. И мы вместе с ним встали. Такие друг на друга смотрим. Я говорю: тебе ни о чем вообще не говорит. Я говорю: мы с тобой как это, ну, встали прям... Пара, mm-hmm. пара такая, знаешь, как свадебная. Так что это у меня вторая уже штука прилетела по поводу примет.
7: Да, тут как бы надо задуматься.
8: Я уже примерила.
7: Тут, кстати, знаешь, еще какая примета была, значит, сейчас найду, подождите. Муха села на лицо и сразу улетела к неожиданной встрече. Место посадки имеет значение.
8: Я знаю, что интересно. А, извини, пожалуйста.
7: На носу с одноклассником, на лбу с родственником, на щеке с бывшим возлюбленным.
8: Ты знаешь, я тебе честно могу сказать, что когда муха куда-то садится... Ты же по-любому в движении находишься. Она особо не засиживается. Она не рассматривает там твои
7: Я так думаю, что зря я перед началом эфира отсюда муху выгнала, надо было оставить.
8: А, и посадить ее на то место, куда нужно, да, примите?
7: Так, ищем нож срочно, потому что упавший нож символизирует приход мужчины, а упавшая ложка – женщины.
8: А я всегда почему-то... Вот, кстати, я всегда три раза стучу, когда нож падает. Это,
7: не надо, не мужиков отгоняешь.
8: Поэтому я до сих пор замуж не могу выйти.
7: Я же обещала там эти финансовые, то эти самые. Ладно, мы сейчас к финансам пока плавно перейдем. Я знаю, точно вам это нравится. И давайте, значит, финансовые приметы. Мне они очень так прям заходят. Я их люблю, прям все такое, да. Ну что, поехали. Ловля денег на удочку, значит, есть такая. Привязать к леске купюру с маленьким номиналом и выкинуть ее в окошко, приговаривая: ловись, денежка большая, на денежку маленькую.
8: Тогда на полнолуние это делать надо.
7: Я так думаю, что сейчас все просто бросят работу, скажут, знаешь, такие спустя с удочками и с форточками.
8: Сидеть без работы.
7: Значит, денежный дождь. Прокипятить 50 монет, а в ночь на полнолуние облить себя ими, подняв руки вверх.
8: Вот, я же тебе говорю, на полнолуние. Я всегда, знаешь, я помню, у меня, я такое делала, маленькая монетка, положила монетку, клала на подоконник, ложила, да, наверное?
7: Клала.
8: Клала или ложила?
7: Клала. Класть.
8: Класть, да?
7: Ну или положила.
8: Положила. Монетку на окно, ты говорил, маленькая монетка, маленькая луна. Полная монетка, полная... Маленькая монетка, подожди, нет, стоп.
7: Маленькая монетка, маленькая деньга, большая... Полная луна, большая деньга.
8: Круглая монетка, полная луна, принеси мне денег, принеси сполна, вот что я говорила.
7: О, ничего себе.
8: И приходила.
7: Знаешь, что можно еще сделать? Банановую кожуру постирать. Говорят, банан надо съесть, а кожуру постирать в тазик.

0: на новую кожуру, стираю, деньги получаю. А затем выкинуть кожуру со словами «банан» в мусор, деньги в дом. Понятно?
1: Слушай, да.
0: А мы тут работаем.
1: А ее там постирать надо до дыр с мылом, с мочалкой, ничего не сказано.
0: Не указано, к сожалению, понимаешь. А вот моя любимая, значит, нижнее белье на люстру, нижнюю часть.
1: А, кстати, нижнее, причем красные трусы. Кстати, вот эта тема работа, рабочая, Оля, я тебе
0: причем
1: могу
0: надо закинуть на люстру и прошептать «поперло».
1: Вот, это повезет, это моя фраза каждый раз, когда что-то происходит.
0: Так вот, и говорят, чем дольше висят эти самые, значит, нижний объект интерьера женского, тем надежнее работает.
1: У меня, кстати, у друга мужские красные трусы висят. Там денег нормально наваливает, а в свое время
0: так,
1: жил,
0: короче, перебиваясь. Где сдаешь магазин, значит, с труселями, еще поэтому покупаю.
1: Ты забыла про фиолетовый маркетплейс?
0: Да, забыла. Что еще можно? Можно почистить вещи на счастье. Помыть или почистить любой бытовой прибор, например, пылесос или плиту, якобы это перехитрит мироздание и устранит финансовые проблемы. Я что-то каждый день плиту мою, не помогает.
1: Ну, как бы у меня тоже ежедневные такие.
0: Нерабочие. Выкидываем. Зеленые нули. Берем зеленую ручку и дорисовываем нули к номиналу на купюре. Затем храним ее на видном месте. Но вообще-то порча госзнаков.
1: Неважно, твой госзнак, хочешь портишь, хоть да, в печку его кидать, твои деньги вообще.
0: Ну, в общем-то, да, твои проблемы. Да. Лавровый лист с пеплом, значит, пишем на лавровом листе слово изобилие и знак валюты, поджигаем пепел, закапываем в входной двери или выдуваем в окно.
1: Закапываем около входной двери, а если кто-то дома живет, не в доме живет?
0: Я не знаю. Под коврик.
1: Так, раздуть можно.
0: Ой, вот это про меня, чесание кошачьих лапок. Значит, чешем домашнему коту лапки и приговариваем: почешу котейки лапки, значит, завтра будут бабки. Все, вот сегодня я так и буду выбираться из всех вообще финансовых трудностей.
1: А почеши собакам лапки, у меня 4 шпица, тоже... Буду делать.
0: Да, ну давайте уже по русским приметам пойдем, по нашим родным. Присесть на дорожку, самая классика, да?
1: Присесть на дорожку? Нет, вот это вот я всегда делаю.
0: А почему?
1: Ты знаешь, я не знаю, но вот делаю, вот всю жизнь делаю, никогда не задумываясь, всегда сидим молча. Ты знаешь, я больше даже как бы не к примете отношу, а у меня такая медитация-молитва, она происходит. То есть ты сел, и как бы я настраиваюсь на дорогу, я представляю, там, если на машине, то мы там когда ехали уже до места, уже самолет, как мы долетели. То есть у меня такой мини-мыслеформа перед тем, как мы выходим из дома, чтобы все сложилось гладко. Наверное, вот я из этих соображений, а не из-за того, что там что-то так не срастется.
0: Знаешь, кстати, есть еще такая примета. Это выпить на пассажок, а там еще как бы мало кто знает, что там помимо пассажка еще была стременная, приворотная, заворотная, там.
1: Ой,
0: какая-то
1: там
0: еще.
1: Там целая череда.
0: То есть там если выпить, то в принципе дальше уже не поедешь.
1: Ой, слава богу, я вышла из этой череды событий.
0: Следующая примета, кстати, весьма обоснована, она была к нам, пришла из еще с древнерусских времен, когда еще были заложенные покойники в пороге дома. Нельзя передавать вещи через порог к ссоре или потере удачи.
1: Вот я этого не делаю. Если делаю, так походит, я всегда говорю «с Богом». То есть я всегда как бы, все равно да, я как бы предохраняюсь.
0: Классика жизни. Рассыпаем соль, так ссоре, чтобы нейтрализовать примету, бросаем щепотку соли через левое плечо.
1: А я сахаром сверху раньше посыпала. Сейчас всегда говорю «на удачу, к деньгам».
0: Ну, самая классическая примета, которую все слышат с детства: «не сметай крошки со стола рукой к бедности». Вот. Ну и нельзя стричь самого себя, потому что отрежешь удачу или сократишь жизнь.
1: Тоже слышала.
0: В общем-то, давайте потом по студенческим пройдемся и в итоге решим, верим мы приметам или не верим. Там еще денежные удачливые приметы впереди. А у нас впереди Калигула, Forgive, Forget, и Nickelback, What Are You Waiting For? Ну а далее у нас будет Иван Костров, Как Плачут Небеса, и премьера, новенькая новиночка от Вины Сайфл, Голуби Целуются, прямо сейчас на радио Комедос 2.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов», ну а мы продолжаем разбирать приметы по косточкам. И, в общем-то, что-то у нас наклевывается такое прикольное, потому что, да, Ань, как-то вот так это происходит, а так хлоп, а потом как сбудется, как кто-нибудь из нас выйдет замуж прямо сейчас.
3: Знаешь, это... Хорошая примета, мне так понравилась она.
2: Да,
3: она
2: прям,
3: мне прям,
2: знаешь,
3: понравилась.
2: Сейчас выйдем с тобой из эфира и сразу войдем
3: и
2: в ЗАГС.
3: Сразу замуж, да.
2: Прям. Ну, вот
3: А может, нам же вдвоем с тобой прилетело? Может, нам с тобой в один день придется свадьбу сыграть пышную-то?
2: Вдвоем. Кстати, дешевле.
3: Как закатим.
2: Так, давайте лучше по денежным и удачливым приметам пойдем. Итак, внимание, владельцы котов. Если ваш котик умывается левой лапкой, это к деньгам. Причем, чем дольше ваш котик умывается, тем больше будет доход. Ну, а правая лапа – это просто признак хорошей погоды. Поэтому будьте внимательны к своим питомцам.
3: Кстати, по поводу, знаешь, хотела сказать, по поводу того, что, помнишь, вот такая примета, нам же в детстве не рассказывают подробности, когда чайка летает не... Ой, чайка, говорю. Чайками сбил, Моля.
2: Потому что они летают и здесь орут у нас в окно.
3: Ласточки летают низко, то это дождё. Ну, знаешь, да, почему это?
2: Конечно, потому что они питаются этими мошками всякими, а они опускаются.
3: Да, вот как бы тоже, пожалуйста.
2: Обоснованно.
3: Природные приметы, они каким-то образом, да, обоснованы.
2: Так, следующий примета, она вот явно не для меня, потому что я панически боюсь насекомых. Паук на столе во время ужина к богатству. Причем, чем крупнее паук, тем значительнее прибавка.
3: Оля, разводим тарантул.
2: Тарантул такой по столу ползет и просто чемодан с деньгами летит. Вообще вау.
3: Так что надо научиться любить пауков.
2: Итак, бутерброд упал маслом вверх.
3: Так.
2: К удачной сделке.
3: А если вниз?
2: Просто вниз упал. Вообще он по традиции падает маслом вниз, я не знаю почему.
3: Значит, перевешиваем.
2: Да, если вы гуляете по водоему, где каменистый берег, найти камешек с дырочкой к исполнению вашего желания. Причем загадывать надо, глядя через дырочку на Луну, и до следующего полнолуния оно сбудется.
3: А здесь...
2: Где у нас здесь ближайший водоем с камушками?
3: Здесь, смотри, еще вот делают выводы по поводу примет, что... Вера в приметы – это сложное явление, которое может иметь как рациональное основание, например, некоторые приметы о погоде, основанные по наблюдениям, да, так и психологические, культурные или религиозные предпосылки. И решение о том, верить в приметы или нет, остается за человеком, неважно учитывать как объективный фактор, так и личные убеждения и обстоятельства. Ну, вот я говорю, здесь все в нашей голове. То есть, если ты перестраиваете в своей голове на все хорошее, то и черная кошка будет бежать на удачу и деньги.
2: Да, сыпать из-под хвоста монетами золотыми, да?
3: Ну, да.
2: В общем-то, тут мне нравится просто сочетание. Два пункта идут рядом, и прям вот они один другой дополняют, мне кажется. Встретить белую собаку на перекрестке к верной дружбе. Если собака виляет хвостом, дружба будет веселой. От себя хочу добавить, а если она бешеная, дружба будет безбашенная. Ну и, в общем-то, следующая примета. Если собака катается по земле ровно 7 раз, к дождю через 7 дней. Важно посчитать кувырки. 6 или 8 не считаются.
3: Мои собаки обычно кувыркаются там, где что-то гниет или что-то такое лежит, что мне лучше не ждать 7 раз, потому что мне тогда всех 4 собак придется мыть, и там уже ни к дождю, ни к чему. Там я их сразу отгоняю от всего этого.
2: Так, если хотите долголетия, чихайте на восходе солнца.
3: О, кстати, про долголетие, Оля. Сегодня гуляла со своими собаками в парке, а там какой-то марафон, там подмосковное долголетие. И женщина, которая его проводит, Галина Алексеевна, любезно подошла и говорит: «Аня, я тебе дарю эту медаль, потому что ты каждый день здесь просто вот ходишь по спорту». Я говорю: «Ну, здорово, меня уже списали в долголетие».
2: Крутяк. Просыпаться от кошачьего мурлыкания к исцелению, услышать первое пение птичек натощак к бодрости духа. Причем слушать надо до 6 часов утра и желательно жаворонка. Вот такие приметы у нас. Что же, будем потихонечку сворачиваться. Мне там добрая примета на занавес часа. А пока что, ну давайте просто классную музыку. Аксор у нас в эфире «Рваная душа». И далее будет у нас группа «Триада». Поэтому слушаем прямо сейчас на радио «Комета».

0: радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: всегда. Аня, знаешь, какая?
1: Нет.
0: Если на эфирных часах 19:50 и наше время подходит к концу, значит, будет анонс программы «Полезный настрой».
1: А, точно, да. Итак, я напоминаю, я вернулась. 10 дней я отсутствовала. Я была волонтером на Велиховской весне. И теперь я снова в строю. И в 4.

0: 5 до 17.00 будет моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Расскажу очень много интересного как раз вот про то, как исполнять свои желания, что для этого нужно сделать. Техники буду рассказывать. В общем, как стать волшебником, чуть попроще, если назвать. Угу. Вот, поэтому все очень интересно. Техники все рабочие, потому что сама все на себе испробовала и очень много уже преподавала этим людям. Эти техники людям все не рабочие, если выполнять определенные условия. Очень сильно хотеть, да, то есть, ну, в общем, там очень много моментов. Поэтому приходите, будет много интересного.
1: Это здорово, будем слушать. Ну что ж, мне хочется поставить такую, подвести черту сегодняшнему обсуждению. Почему же мы начали сегодня с черной кошки и пустых ведер и так про это не рассказали?
0: Про ведра.
1: Да, давайте про черную кошку пару слов. В средневековой Европе, в общем-то, черные кошки ассоциировались с ведьмами и с нечистой силой, считали их пособниками колдунов или помощниками дьявола. В общем-то, суеверие все это, что черная кошка сулит неприятности, в том числе из-за страха перед эпидемиями чумы, потому что кошки в то время охотились на крыс, переносчиков болезни, и их присутствие в городах связывали с распространением заразы. Ну, вот такая вот простая истина.
0: Когда в средневековье сжигали на кострах ведьм, вообще ведьма — это ведущая женщина. Это не обязательно что-то там с черной магией связано.
1: Ну вот они их всех сожгли, и больше красивых у них в Европе не осталось.
0: Потому что они боялись того, что как бы, ну, люди будут неуправляемы. Вот, здесь все очень как бы логично объяснимо. Ну да, про черную кошку мы так и не поговорили. Я еще думаю, какую бы песню поставить, которая связана с приметами. Знаешь, это... И тут прилетает заявка.
1: Да-да-да. Ты знаешь, как это? Сжечь ведьму, но она красивая, все равно сжечь. Так вот, а при чем здесь женщины с пустыми ведрами-то, в общем-то? К соли просыпанной мы уже поняли, к чему там к ссоре. А вот пустые ведра, поверь о том, что встреча женщины, несущая пустое ведро, предвещает неудачу, связана с бытом прошлых времен, когда люди ходили к колодцам за водой. И возвращение с пустыми ведрами означало только одно. Вода из колодца ушла или стала непригодна для питья. В общем-то, это и было большой бедой в то время.
0: А еще знаешь, какую я вспомнила тоже примету родившуюся? Ну, опять же, это тоже так, как легенда. А почему нельзя оставлять пустую посуду на столе, выпитую? Когда ты выбиваешь, нельзя пустую посуду, надо ее с стола убирать.
1: Это гусары французские. Они, короче... А, нет, или русские. Короче, я не помню.
0: Я не помню, где это.
1: Это гусары. У них, короче, их считали...
0: Считали по бутылкам,
1: да. По пустым бутылкам. И они, начали их дыкать.
0: И счета выставляли, да. Они стали под стол ставить. Да-да-да.
1: Ты знаешь, и самое интересное, что наша Зуля ставит такую жирнющую точку в нашем обсуждении примет и говорит конкретный ответ на то, верить или нет в приметы.
0: Так.
1: Пишет следующее на ВКонтакте Зуля. Я не верю в плохие приметы. Все это придумали мы сами. Поэтому передаю привет всем, кто так же хотел плевать на черных кошек и пустые ведра. Поставьте, пожалуйста, заводную песню «Черный кот». Пусть она разгонит любые суеверные страхи. И помните, если разбить зеркало, то просто нужно купить новое.
0: Прекрасно. Прям вот даже нечего добавить.
1: Ну, на этом мы прощаемся.
0: А самая главная фраза в Зулином комментарии была: «Я не верю в плохие приметы, потому что все
1: идеально.
0: Эти приметы хорошие. Надо просто у себя это в голове все уложить, и все».
1: Поэтому верим в лучшее. Браво, и Жанна Агузарова, «Черный кот». Ну, а мы с вами говорим до свидания, до новых встреч, до четверга.
0: Так. Пока-пока. Да,
1: вот,
0: пока.
1: Я все жду.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета».

Новости. Платные парковки переведут на постоплату. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Гаражную амнистию хотят продлить на 5 лет. В Госдуме одобрили проект закона в первом чтении. Дальше он должен пройти еще 2 чтения, получить одобрение Совета Федерации и президента. Скорее всего, закон примут, сам механизм не изменится. Владельцы гаражей по-прежнему смогут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Под амнистию попадают капитальные одноэтажные гаражи, построенные до 2004 года включительно. Самострои и легковозводимые конструкции оформить не получится. Платные парковки переведут на постоплату. В Министерстве транспорта подготовили законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение. Посмотреть текст можно на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон примут, оплатить парковку можно будет в течение 24 часов после завершения сессии. По нынешним требованиям это нужно сделать сразу же, не позднее, чем через 15 минут. В условиях отключения интернета зачастую это невозможно. Когда закон примут, пока неизвестно, но, вероятно, уже в этом году. У россиян снова вырос спрос на бэушные автомобили из Японии. С начала года в страну ввезли 72 тысячи штук. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей привычно пользуются Toyota и Honda. В число популярных моделей входят компакт-вэн Honda Freed, минивэн Stellwagen и хэтчбэк Fit. Популярность бэушных японок вызвана хорошим соотношением цены и качества. Машины обычно ввозят в довольно приличном состоянии. Правый руль владельцев не особенно пугает. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки.

0: науки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Музей Дивногорья основан в 1988 году, а в 1991 он получил статус музея-заповедника. В настоящее время этот природный архитектурно-археологический музей-заповедник является одной из самых популярных и самых узнаваемых достопримечательностей Воронежской области. Путеводитель. Дивногорье находится в Лискинском районе Воронежской области России. Заповедник расположен на правом берегу реки Дон в 120 километрах от Воронежа, неподалеку от одноименного хутора и поселка. Прямого автобуса из Воронежа в Дивногорье нет, но

0: возможен вариант с пересадкой в Лисках.
1: Исторический телеграф. Название Дивногорье местность получила за меловые столбы останцы, называемые местным населением дивами, то есть чудесами. На территории заповедника располагаются пещерные меловые церкви, маяцкие городища и гончарный комплекс 9-10 веков. В 1956 году по инициативе Иосифа Сталина, но уже после его смерти, в центральной части заповедной зоны была создана лесозащитная полоса из кленов и ясеней. Из-за особенностей меловой почвы и недостатка влаги многие деревья выглядят моложе своих лет.
0: Как красиво! Дивногорье – меловое плато, на десятки метров возвышающееся над окрестной лесостепью. Необычная меловая растительность, великолепные виды на протекающие внизу реки Дон и тихую сосну. Редкие для России скальные монастыри и церкви делают Дивногорье одной из наиболее интересных достопримечательностей Воронежской области. Дивногорье является центром православного паломничества. На территории музея-заповедника в непосредственной близости располагаются пещерные меловые церкви XIX века. Церковь Сицилийской иконы Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи, Дивногорский Успенский монастырь 17 века, а также Маяцкое городище, представляющее остатки Хазарской крепости, некрополь и Маяцкий гончарный комплекс 9-10 веков. В 2019 году в заповеднике открылся ряд подземных музеев, созданных на базе оставшихся подземных ходов и пещер. Экскурсионные тропы и достопримечательности на территории музея-заповедника отмечены информационными указателями и снабжены туристическими справками.

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Stand by all systems. Радио «Комета».
4: «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.

0: 925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92,6.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Now when I was a little boy,

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку Анна Кокарева. Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора, сказала она. Еще одним вариантом надежных вложений является государственный долг. Деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции и товарные фьючерсы, порекомендовала эксперт.
7: Деньги дороги, как память.
6: В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%. Традиционно самые дорогие лагеря – языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней. Люди покупают все в последний момент, несмотря на то, что клиентам предлагаются более выгодные условия при раннем бронировании. Они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию.
7: Копейка рубль бережет.
6: В пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Летний топ-5 – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд, перечислил он на пресс-конференции популярное летнее зарубежное направление среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай, пляжный Хайнань и материк Индонезия и страны СНГ, пляжные курорты Казахстана и Грузии. Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер, отметил Мурадян. Он добавил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
7: Кошелек.
0: Радио Комета. 92 и

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Эта песня является вольным переводом песни Роберт Де Ниро «Waiting» группы «Бананарама». Песня исполнялась от лица девушки, которая день и ночь мечтает о кумире и прячется от обыденной жизни в мире собственных фантазий. У группы Nautilus Pompilius получилось нечто похожее, правда, с присущей Бутусову и сотоварищем стильной меланхолией, резким и простым до боли гитарным рифом и магнетическим соло на саксофоне. Это «Взгляд с экрана», более известная всем как
1: «Ален Делон». Говорит по-французски.
0: В середине 80-х поэт Илья Кормильцев уже сотрудничал с Наутилусом и вместе с другими своими творениями передал стих Вячеславу Бутусову. Тот написал на него, как он сам выразился, тревожную музыку и представил новую песню Илье. Бутусов превратил ироничный, где-то даже циничный стишок в трагическую песню, которую критики воспринимают как проекцию мрачной советской действительности. В кругу друзей Вячеслав однажды заявил, что хочет подарить Илье на день рождения новую песню. Там, собственно, она и была презентована. Услышав песню, Кормильцев жутко взбодрился и выскочил на балкон, где у друзей жил манекен по имени Федор. Недолго думая, Илья схватил Федора в охапку и сбросил с третьего этажа. Бродивший поблизости народ был ошарашен невиданным в здешних краях зрелищем. На их глазах из окна прямиком в небо вылетал почти натуральный человек. Ситуация повергла всех в дичайший восторг, правда, поговаривают, что Кормильцев чуть-чуть обиделся на Бутусова, когда из оригинальной строчки «Ален Делон не пьет тройной одеколон» Вячеслав убрал слово «тройной».
1: Ален Делон не пьет одеколон.
0: В общем, так из полушуточных куплетов родилась серьезная композиция. Бутусов охарактеризовал ее как реакцию на ту среду, в которой все тогда находились. А народу нравилась какая-то достоевщина на детском уровне, так что Пипл и получил своего рода пугалку. Песня вошла в студийный альбом «Князь тишины» и стала одной из визитных карточек группы. А в 88 году на эту композицию был сделан клип, который представлял собой нарезку из съемок группы в студии и фрагментов из фильма Алексея Балабанова «Раньше было другое время». Кавер-версия песни была исполнена группой «Вопли Видоплясова» в 2009-м. Особенностью этого кавера является то, что она была переведена на французский язык и исполнена в нехарактерной для Наутилуса аранжировке.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
3: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо? Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто?

Это первый большой хит группы Doors, лидер которой Джим Моррисон не умел играть ни на одном инструменте, поэтому он просто напевал свои стихи, а далее за них брались остальные участники коллектива, становясь, по сути, полноправными соавторами. Так родилась легендарная «Come on, baby, light my fire». Главную роль в оформлении музыки чаще играл гитарист Робби Кригер, поэтому когда Моррисон решил, что у их группы мало материала и попросил, чтобы каждый написал свою песню, ответственно к заданию отнесся только Робби. Музыку он написал быстро, а вот над текстом пришлось помучиться. Надо было не ударить грязь лицом перед концептуальным и начитанным Джимом. Кригер решил не мелочиться и написать о четырех стихиях. Непривычный труд поэта утомил Кригера, и второй куплет он не дописал. Доделывал это Джим. Единственное, что не хватало песни — эффектного вступления. Тут же отличился органист Рэй Манзарек, который сыграл этакий роскошный мотив в стиле барокко, сразу цепляющий слушателя.

блестящим вышло и длинное соло Кригера на гитаре. В итоге песня растянулась на 6 минут, и никто не думал издавать ее синглом. Но тут в дело вмешался диск-жокей местной радиостанции, который так и рискнул поставить трек в эфир. Результат превзошел все ожидания. Сингл занял первое место в США, а вслед за ним на вершину взлетел и дебютный альбом. Он стал номером 2, следом за битловским «Сержантом Пеппером». Ну и, конечно же, скандал. По-другому у Моррисона быть и не могло. Скандал был связан с публичным исполнением песни на ТВ-шоу Эда Салливана. Перед выступлением Джима попросили не исполнять крамольное слово «Higner», которое придавало строчке «Девочка, мы не можем достичь большего кайфа» наркотический оттенок. Джим сказал «без проблем», вышел и спел все без купюр, цинично заявив после этого, что просто переволновался. На шоу их больше уже не приглашали, но к тому моменту Дорс уже могли обойтись и без телеэфира.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Комета. Ты раз

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.